0: не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Как хорошо быть маленьким, когда за тебя все решают мама и папа и никакой ответственности. Человек вырастает и настает время, когда решение надо принимать самому. Есть люди, которые, несмотря на возраст, все еще боятся ответственности. Можно ли научиться быть ответственным, несмотря на страхи? Давайте поговорим об этом.
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Многие думают, что ответственный человек – это тот, кто ничего не боится. Но правда в том, что ответственность начинается не с отсутствия страха, а с умения действовать, даже когда страшно. Бояться – это нормально. Страшно принимать решения, страшно ошибаться, страшно отвечать за семью, работу, отношения, детей, свое будущее. Иногда человек избегает ответственности не потому, что ленивый, а потому, что внутри живет тревога. А вдруг я не справлюсь? А что скажут люди? А вдруг что-то случится? И тогда человек откладывает важные разговоры, решения, дела. Проще убежать, чем столкнуться с последствиями. Но есть одна важная вещь. Уверенность не приходит до ответственности, она приходит после. Сначала человек делает маленький шаг через страх и только потом понимает: «Я смог». Ответственность развивается постепенно. Не нужно пытаться сразу контролировать всю жизнь. Иногда достаточно начать с простого. Выполнять обещания самому себе. Признавать ошибки без оправданий. Не перекладывать вину на других. Доводить начатое до конца. Очень часто страх уменьшается тогда, когда человек перестает требовать от себя идеальности. Ответственный человек не тот, кто никогда не ошибается, а тот, кто умеет отвечать за последствия своих решений. И еще один важный момент. Иногда люди годами ждут, когда станут готовыми к серьезной жизни, но взрослая жизнь редко спрашивает, готовы мы или нет. Она просто однажды говорит: теперь твоя очередь принимать решение. Желаю вам, мои дорогие слушатели, самим принимать решения и смело идти по жизни. У вас все получится. На этом все. С вами была Нигина и программа «Не до». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Не до» с Нигиной Мамаджановой. Коротко о главном.
2: Отечественные борцы выиграли медали на чемпионате Азии по борьбе. После 6-летнего перерыва восстановлено прямое железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой. Таджикистан и Узбекистан обсудили развитие таможенного сотрудничества.
3: வழங்கியது அனைவருக்கும் கரம் தந்த பயணத்திற்கு உறுதிக்கரம் தந்த நாட்டிற்கு உயர்ந்த 30 வருட விசேடத்துவத்தின் பெருமிதம் பீப்பிள்ஸ் லீசிங் நம்பிக்கையின் முதல்வன்.

0: سو اندرتوجیکستان هفت.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخادا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخادا. بانک برای نزدیکان.
0: درجه Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. После шестилетнего перерыва восстановлено прямое железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой. Таджикистан и Узбекистан обсудили развитие таможенного сотрудничества. В стране стартует республиканский конкурс «Сокровищница истории и культуры таджиков». Далее подробности этих и других событий. Отечественные борцы выиграли медали на чемпионате Азии по борьбе среди возрастных групп во Вьетнаме. По итогам первых дней соревнований во вьетнамском Дананге в копилке команды 3 бронзовые медали. Их завоевали Махди Барутов, Амир Абидов и Идрис Бахромов. Чемпионат проходит с 23 мая по 9 июня и собрал около 1000 спортсменов, тренеров и представителей делегаций из 25 стран Азии. Турнир включает вольную, греко-римскую, женскую борьбу, а также пляжную борьбу. Между Душанбе и Москвой после шестилетнего перерыва восстановлено прямое железнодорожное сообщение. Поезд будет курсировать с 21 июня один раз в 2 недели, сообщает ТАСС. Из Душанбе поезд будет отправляться по воскресеньям и прибывать на Павелецкий вокзал Москвы. Поезд будет проходить по территории Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. В составе плацкартные и купейные вагоны время в пути занимает около 4 суток. Проездные документы можно оформить за 45 суток до отправления поезда. Билеты из Душанбе уже в продаже. Из Москвы продажа билетов откроется в ближайшее время. Отметим, что пассажирское железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой было приостановлено в связи с пандемией COVID в марте 2020 года. Представители таможенных служб Таджикистана и Узбекистана провели очередную встречу на территории пункта пропуска Фатехабад-Ойбек. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития приграничного сотрудничества, повышения эффективности работы пункта пропуска Фатехабад-Ойбек и внедрения современных цифровых решений в таможенное администрирование. Особое внимание было уделено увеличению пропускной способности пункта пропуска, оптимизации процедур пресечения государственной границы, цифровизации таможенных услуг и совершенствованию механизмов таможенного контроля. Также были обсуждены перспективы внедрения совместного таможенного контроля по принципу одной остановки, ускорение согласования технических документов, связанных с применением электронных систем сертификации происхождения товаров, а также дальнейшее направление двустороннего взаимодействия. В стране состоится республиканский конкурс «Сокровищница истории и культуры таджиков», направленный на сохранение и популяризацию национального историко-культурного наследия. Конкурс проводится среди учащихся средних и высших профессиональных учебных заведений. Он призван привлечь внимание молодого поколения к вопросам изучения истории, культуры и национальных ценностей страны. В настоящее время ведется подготовка к проведению конкурса. Итоги мероприятия планируется подвести в ноябре текущего года. С 1 по 5 июня в ряде регионов республики ожидаются локальные селевые явления из-за осадков. По данным синоптиков, опасность сохранится местами в районах республиканского подчинения в Хатлунской и Сагдийской областях, а также на западе Гвау. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность, избегать нахождения вблизи русел рек, каналов, оврагов и горных склонов, а также по возможности воздержаться от поездок в потенциально опасные зоны. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Capital. Новая музыка. На Capital.
1: Demi Lovato and Cobra Fantasy. Topic and Becky G. Sorry Puppy. Прямо сейчас. John Summit, DeVault and Julia Church. Shades of Blue. Вся новая музыка уже на Capital.

0: напротив, чуть левее, стоит на диван и смотрит на меня, говорит: Саня, ну ляг на меня. Ну, ляг, опусти ты свой зад, продави меня. А я говорю: не могу, люди. Вот. И стал как председатель колхоза и говорю: ну что, уважаемые женщины и мужчины, займемся утренней дойкой. Они говорят: да, Захар Иванович. Вот. Доброе утро, мои уважаемые коллеги. Те люди, которые готовы трудиться с самого утра. Ну, а мы здесь для того, чтобы ваш труд немного скрасить, да? У нас свой труд. Мы, так сказать, как те полезные насекомые, которые не вредят вашему саду, а наоборот, его, так сказать, облагораживают. Мы пчелы. Доброе утро.
1: Доброе утро. Дорогие друзья, вот вы понимаете нас, да, теперь? Вот вы понимаете. Захожу с утра утром в студию, и стоит Сашка, аки пчела, и разговаривает с диваном. Ну вот что? Ну вот как это?
2: Просит его надавить.
1: Надавить и продавить.
0: Синоптики сейчас в Москве около 12 градусов. Синоптики обещают нам до 20. Вчера, вы знаете, было вроде как тепло, а потом...
1: Шикарно было вчера. Да где прохладно? Ты чего? Мы вечером гуляли, такая красотища была, прям хорошо.
0: Видимо, мы как-то в разных районах гуляли.
2: Сашка просто еще раздетый гуляет. Это, наверное...
1: В разных куртках гуляли. Да, нет, погода прекрасная.
2: Пришел.
0: Ну, в общем, нормально.
2: Календарное лето.
0: Календарно 2 июня, товарищи. 2 июня. Надо каждый день сегодня... Уже 2 июня, а мы еще сидим. Так вот, планов нет, вообще задумайтесь.
2: Александр, твоя пчелиная жизнь, конечно.
0: Ну, давай, скажи.
2: Не, ничего, ничего. Мы всех приветствуем, дорогие друзья. Всем желаем доброе утро. Мы в полном составе начинаем. Поехали.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
5: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
6: Приходи на семейный благотворительный фестиваль «Музыка жизни». Любимые исполнители и ведущие нашего радио. Активности и мастер-классы под открытым небом. Развлечения для детей и много музыки. Гвоздь программы «Эскимонион». Свежайший пломбир, фиолетовая глазурь, взрывная карамель и светящая в темноте неоновые шарики. Приходи, пробуй «Эскимонион», сделай праздник ярче. Ждем 7 июня с полудня около Останкинской башни. Вход бесплатный по предварительной регистрации. Подробности на наши.ру 0+.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мобискар, автостекло, заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за один час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: Большой баскетбол в Москве. ЦСКА в финальной серии чемпионата России. 4 июня в 19:30. Покупайте билеты и болейте за ЦСКА. Встречаемся в Мегаспорте. Скидка по промокоду «Наша». Билеты на сайте cskbasket.ru и по телефону +7 495 225 26 00. О, профессиональный баскетбольник. ЦСКА. +677 678 78. Москва, проезд Калинин, дом 5, офис 39-11. 0+.
1: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: тусарнаартартут пеқатигалуги
1: мит итимут икиортариақаруит мит итип оқарисуаатиккут икиорсиивианут норму +2 55 18 18 аторлугу сианерсиннаавутит исерниарлутит аёрнарторсиутеқаруит атуисутут аёрнарторсиутеқаруит атуисутут ити ималуунниит мит ити атулерсинниарукку икиорсиннааваатит оқарисуаатиккут икиорсиивик уллуиннарни уллааккут налунаақутақ қулингилуаниит уаликкут атаатсип тунгаанут аммасарпоқ аннертунерусумик икиортариақаруит

0: 있다.
1: 마약.
2: солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда.

Против беды, против войны, станем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек.

Доброй ночи, я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

полила мне душу мою. Расстелю на столе ее нежное, распрямлю от краев до краев. На одной полосе фото.

0: Проблема заключается в глубине их залегания, достигающей 150 километров. Однако получить алмазы можно прямо дома. Для этого всего лишь нужно поджечь свечу. В пламени каждую секунду образуется около 1,5 миллионов микроскопических наноалмазов. Эти крошечные частицы образуются из сгорающих углеводородов свечи, но моментально сгорают сами, возвращаясь обратно в виде углекислого газа.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Антиматерия встречается крайне редко, но ее следы обнаруживаются даже в обычных продуктах питания. Один банан содержит около 4 миллиграммов калия-40, из-за которого фрукт способен испускать позитрон, античастицу электрона. Правда, это происходит один раз в 75 минут. Полученный позитрон мгновенно аннигилируется обычными частицами материи. Физики ввели понятие «банановый эквивалент». Он показывает радиационную нагрузку, которую можно получить от употребления определенного числа бананов. Например, суточная природная радиация соответствует примерно 100 бананов. Рентгеновский снимок грудной клетки аналогичен 70 тысячам плодов. А смертельная доза радиации равносильна потреблению 35 миллионов бананов.
0: Аудио Stories.

мы с тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец.

без сына, бери шинель, пошли домой. К залей пеплу наших улиц, опять-опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, бери шинель.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Но самое большое наслаждение доставляют мне птицы, которые живут не в моем саду, а на соседнем поле. Это авдотки. Эти птицы могут летать, но предпочитают ходить или бегать. Ростом они с цыпленка. У них длинные ноги, желтые глаза и острый взгляд. Их перья прочерчены желтыми, коричневыми и серыми полосками. Точно маскировочная одежда. Когда они стоят, не двигаясь, глаз их не различает. Но ночью их голос слышен даже издалека. Вскоре после захода солнца, а также в середине и в конце ночи, они собираются в поле для танцев и хорового пения. Есть что-то таинственное и влекущее в этих ночных сборищах, и это что-то увлекает и меня. В летние ночи, когда авдотки поют и танцуют на скошенном поле поблизости от моего дома, я иногда спускаюсь туда и осторожно иду в темноте в их сторону. Слишком близко подходить к ним нельзя, потому что тогда они умолкают и улетают. Поэтому, подойдя метров на 30, я останавливаюсь. Ложусь на землю, закрываю глаза и слушаю. В эти мгновения, когда я лежу на спине под летним небом и слышу их странные загадочные голоса, мне кажется, что я сплю с открытыми глазами. К сожалению, в отличие от праотца Иакова, я не вижу ни лестницы, ведущей на небо, ни спускающихся по ней ангелов. Но что поделать? Человеку надлежит довольствоваться тем, что у него есть. А у меня в это мгновение есть теплая ночь и мягкая, без камней, земля под головой. И звездное небо, и авдотки, поющие мне свои песни. И это намного больше того, что есть у большинства людей. Как, впрочем, и намного больше, чем есть у меня самого во многие другие мгновения.
0: Мир Шалев. Мой дикий сад. Маяк.

0: Audio Stories.
1: Полярная звезда не является постоянной. Из-за того, что земная ось движется по кругу с радиусом 23 градуса, она смещается чуть больше, чем на 1 градус каждые 100 лет. Это приводит к изменению положения звезд на ночном небе Земли со временем. Например, в 13 тысячелетии до нашей эры на месте нынешней полярной звезды находилась звезда Вега. С 3500 по 1500 годы до нашей эры там располагался Тубан, а с 1500 года до нашей эры по первый год нашей эры – Кахаб. В период с 1 по 1100 годы место над полюсом Земли оставалось пустым. С 1100 по 3200 год путь на север будет указывать Альфа Малой Медведицы, которая приблизится к полюсу 23 апреля 2102 года. В 3200 году ее сменит Аль-Раи, а к 13 тысячелетию главенствующее положение в северном небе снова займет Вега.
0: Audio Stories.
2: Так случилось.

мосты, столица северных ночей, в туманах прячутся огни улиц разбитых фонарей. Зачем разводятся мосты в столице северных ветров?

Но злой была безлунная ночь, огонь конвойны растоптал, а в волнах мутных паренек напрасно огонек искал. Он мается по берегам, он стал безумною волной.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва, 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.